Әмді, ава райдың мәлумат аңлытымыз. Үрімчеді ава ұтчук, температура 11-26 Цельсия градус күче. Алтайда ава ұтчук, температура 11-26 Цельсия градус күче. Чөчекті ава ұтчук, температура 13-29 Цельсия градус күче. Құлжыда ава бұлытлук, температура 14-29 Цельсия градус күче. Порталада ава ұтчук, температура 13-27 Цельсия градус күче. Қармайда ава ұтчук, температура 15-29 Цельсия градус күче. Көйтінда ава ұтчук, температура 12-29 Цельсия градус күче. Шиханзада ава ұтчук, температура 10-28 Цельсия градус күче. Санжыда ава ұтчук, температура 12-28 Цельсия градус күче. Құмылда ава ұтчук, температура 10-25 Цельсия градус күче. Тұрпанда ава ұтчук, температура 18-32 Цельсия градус күче. Корлада ава ұтчук, температура 12-27 Цельсия градус күче. Ақсуда ава бұлытлук, температура 13-27 Цельсия градус күче. Атышта ава бұлытлук болып кейін ечіладу, температура 17-26 Цельсия градус күче. Қашқарда ава бұлытлук, температура 17-26 Цельсия градус күче. Хотанда ава бұлытлук, температура 16-25 Цельсия градус күче. Үрімчеді ава ұтчук, температура 11-26 Цельсия градус күче. Ава райдың мәлумат аңлаттық.